уннаақкаақканлик наарарпат литнаулларка уппиутарлуку апитэнқкувэтлу литнаарувиққаяагаарулуку икаайоқлу таталлиқут микэлнгут лиқкуралларкаат питэклуку